0: В Астане 7 часов.
1: Казахстан Республикасының әнұраны.

0: информационная служба «Авторадио».
1: Доброе утро. В эфире новости. У микрофона Екатерина Черкашина. Жителям Астаны готовят очередное повышение тарифов на электроэнергию. Уже утверждены новые расценки сразу на несколько лет вперед, с этого года по 2030. Если сейчас киловатт стоит 7 тенге 53 тиен, то уже в этом году тариф вырастет до 8 тенге 86 тиен. И дальше цены планируют повышать практически каждый год. Первое подорожание может произойти уже в июне. В Астанарек объясняют рост тарифов необходимостью модернизировать электросети и тем, что нагрузка на систему постоянно растет вместе с городом. Только в этом году на обновление инфраструктуры хотят потратить больше 7 миллиардов тенге. Май этого года снова станет одним из самых богатых на выходные месяцев для казахстанцев. Особенно повезет тем, кто работает на пятидневке. На 7 мая День защитника Отечества в Казахстане будет официальный выходной. В этом году праздник выпадает на четверг. Из-за того, что 9 мая в этом году выпадает на субботу, дополнительный день отдыха перенесут на понедельник, 11 мая. В итоге для тех, кто работает по графику 5 на 2, будет сразу 4 выходных дня с небольшим перерывом. 7 мая выходной, 8 работаем, а затем снова выходные 9, 10 и 11 мая. Всего в мае у казахстанцев с пятидневной рабочей недели будет 14 выходных дней. Еще один дополнительный выходной ожидается 27 мая в честь Курбан-айта. В Алматы резко выросло число обращений после укусов клещей. По данным санитарных служб, с начала сезона в больницы и травмпункты обратились уже свыше 1100 человек. Это почти на 20% больше, чем год назад. Жители города жалуются, что клещей все чаще находят не только в горах или за городом, но даже во дворах и на детских площадках. В соцсетях алматинцы уже называют происходящее нашествием. Специалисты объясняют рост активности насекомых теплой весной. Сезон начался раньше обычного еще в марте. При этом пик активности клещей, как предупреждают врачи, впереди. Обычно он приходится на май и июнь. Синоптики Казгидромета предупреждают, в ближайшие дни Казахстан ждет очень нестабильная погода. В одних регионах сильные дожди и грозы, в других почти летняя жара до 36 градусов тепла. По прогнозу, на большей части страны сохранятся осадки, грозы, местами возможны град и шквалистый ветер. Особенно сильные дожди ожидаются 5 мая на севере страны, а 6 и 7 мая на западе. При этом на юге и юго-востоке температура продолжит расти. На юге воздух может прогреться до плюс 36 градусов, а на юго-востоке до плюс 35. Как будут дальше развиваться события, расскажу вам в следующем выпуске. Через час в студии была Екатерина Черкашина. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: В Астане сегодня плюс 26, в Алматы 22 градуса.

Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: В Астане 8 часов.
1: Спонсор часа – компания «ТАСС-кредит».
2: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
3: Взял микрокредит в «ТАСС-кредит». Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
4: В «ТАСС-кредит» я уже еду.
3: «ТАСС-кредит» – быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788 с мобильного бесплатно. Информация на tasskredit.kz.
0: Информационная служба «Авторадио».
5: Время новостей на Авторадио Казахстан. У микрофона Екатерина Черкашина. Доброе утро. Май этого года снова станет одним из самых богатых на выходные месяцев для казахстанцев. Особенно повезет тем, кто работает на пятидневке. На 7 мая, День защитника Отечества, в Казахстане будет официальный выходной. В этом году праздник выпадает на четверг из-за того, что 9 мая в этом году выпадает на субботу. Дополнительный день отдыха перенесут на понедельник, 11 мая. В итоге для тех, кто работает по графику 5/2, будет сразу 4 выходных дня с небольшим перерывом. 7 мая отдыхаем, 8 работаем, а затем снова выходные 9, 10 и 11 мая. Всего в этом месяце у казахстанцев с пятидневной рабочей недели будет 14 выходных дней. Еще один дополнительный выходной ожидается 27 мая в честь Курбан-айта. Жителям Астаны готовят очередное повышение тарифов на электроэнергию. Уже утверждены новые расценки сразу на несколько лет вперед, с этого года по 2030. Если сейчас киловатт стоит 7 тенге 53 тиен, то уже в этом году тариф вырастет до 8 тенге 86 тиен. И дальше цены планируют повышать практически каждый год. Первое подорожание может произойти уже в июне. И к зарубежным новостям. Россия установила перемирие 8-9 мая ко Дню Победы. При этом в Российской Федерации заявили, что готовы нанести массированный ракетный удар по центру Киева, если Украина предпримет попытки сорвать праздник 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Между тем, Украина объявила режим тишины с 6 мая. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально, начиная с указанного момента. Дональд Трамп обещал стереть Иран с лица земли в случае атак на корабли США, которые участвуют в операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе, цитирую. «У нас больше оружия и боеприпасов и гораздо более высокого уровня, чем раньше. У нас самое лучшее оборудование, у нас есть все по всему миру. Есть базы по всему миру, они полностью укомплектованы оборудованием. Мы можем использовать все это и используем, если потребуется», — сказал американский лидер. О развитии событий в следующем выпуске через час и на сайте Авторадио KZ. В студии была Екатерина Черкашина. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
5: Сегодня в Петропавловске 18 тепла, в Кокшетау 24, в Костанае дождь 17 градусов, в Павлодаре, Кибастузе плюс 28. В Туркестане 29, в Шымкенте 27, в Таразе 26. В Кызылорде плюс 29, в Атырау 24, в Актау и Актобе осадки 17 выше нуля, в Уральске плюс 23, в Семее 24, в Усть-Каменогорске 22, в Караганде-Темиртау 25 градусов, в Жезказгане 27, в Балхаше плюс 24, в Талдыкургане 25, в Астане сегодня плюс 26, в Алматы 22 градуса.

мосты на пути. Давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи. Но мотивы мои просты. Мы с тобой

забытых мною грез. А тебе лишь эти строчки, что пишу себе в тетрадь. Разрываю мысли в клочья, так хочу тебя украсть. Мы с тобой как две луны, этой ночью мы не одни. Уже так далеко зашли, а в глазах полно интриг. Твой роскошный взгляд про

Авторадиода «Жарнама». Суперцены на автомобили «Джак» от 5 миллионов 990 тысяч тенге. Успейте выбрать свой автомобиль уже сегодня. Подробности у официальных дилеров «Джак» или по номеру 757.

0: Домашний интернет бесплатно к тарифу премиум семья от Билайн.
1: MyKia – мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Airfinance – микрокредит под залог авто с правом вождения, без страховки и GPS. Гарантированно одобряем до 80% от стоимости автомобиля. До 86 миллионов 500 тысяч тенге. Airfinance – это быстрое одобрение и удобные платежи. Звоните прямо сейчас на короткий номер 2346.
4: С исправным автомобилем приходит счастье. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах Fit Service. И скидка на ремонт 15%. Предложение ограничено. Акция действует 31 мая. Записывайтесь на free.fitauto.kz.
5: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320

0: Авторадиода «Жарнама».
1: Автомобили MG от Allure теперь доступны по программе «Таза Пайда». Рассрочка и доступный кредит от 4,9%. Ежемесячный платеж от 71 220 тенге. Подробная информация по номеру 3388. Гарантия на автомобиле 5 лет. MG. Британский дух. Азиатская душа.
0: Алматыдағы «Жарнама» қызметінің телефоны 320 10.

с мечтой, слепо доверяя, своим не верил глазам. А миллионный раз я так хотел быть с тобой.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять тебя.

0: В Астане 11 часов. Информационная служба «Авторадио».
1: Добрый день. В эфире новости. У микрофона Екатерина Черкашина. В Усть-Каменогорске с утра горел один из заводов на территории предприятия «Казцинк». Пожар удалось локализовать. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 4 человека. Их доставили в больницу. В МЧС говорят, что произошел хлопок пылеулавливающего устройства с последующим горением и частичным обрушением. Сейчас спасатели продолжают разбор конструкции и проливку очагов возгорания, чтобы полностью ликвидировать пожар. Также ведутся поиски еще возможных пострадавших. Международный аэропорт Алматы привлекли к ответственности после подтопления кровли терминала. Комитет гражданской авиации принял меры административного характера в отношении воздушной гавани в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Кроме того, в отношении старшего вице-президента по техническим вопросам Мехмета Гюзеля применено дисциплинарное взыскание. Администрация аэропорта приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. В настоящее время ведутся работы по устранению выявленных недостатков. Полностью ликвидировать причины подтопления планируют в течение 6 месяцев. Напомню, воздушную гавань южной столицы затопило в результате сильных ливней, которые прошли в городе 3 мая. Затопления были в зоне досмотра и паспортного контроля. По словам очевидцев, вода потекла с крыши прямо внутрь здания. Казахстанцам будут отправлять уведомления по подозрительным мобильным переводам уже в мае этого года. Налоговые органы получили от банков информацию о таких мобильных переводах граждан. Нарушителей может ждать до начисления налогов, пеня за просрочку и даже штраф. Сейчас идет анализ полученной информации. Под внимание налоговиков попали граждане, чьи мобильные переводы одновременно соответствуют 3 критериям. Это деньги поступают от 100 и более разных отправителей. Переводы идут регулярно в течение 3 месяцев подряд. И общая сумма переводов превышает 1 миллион 20 тысяч тенге. По отдельности эти признаки не считаются нарушением. Но если они совпадают, то это может выглядеть как системный доход, похожий на предпринимательскую деятельность. Гражданам нужно будет объяснить происхождение денег, а при необходимости приложить подтверждающие документы, например, договоры, расписки, переписку или иные доказательства. Об этом пишет портал Nur.kz. Объединенные Арабские Эмираты переводят все учебные заведения на дистанционку в целях безопасности. Ситуацию планируют пересмотреть в пятницу. При необходимости дистанционное обучение могут продлить. Несколькими часами ранее Минобороны страны сообщило, что военные отражают атаки ракет и дронов из Ирана. По данным ведомства, силы ПВО перехватили 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 беспилотника. В министерстве говорят, что находятся в полной боевой готовности к реагированию на любые угрозы и будут решительно противодействовать любым действиям, направленным на подрыв безопасности государства. При этом в Иране заявляют, что у Тегерана не было и нет планов атаковать Объединенные Арабские Эмираты. Добавлю, что накануне в нефтяном порту Фуджейре, одном из Эмиратов, произошел сильный пожар. Крупнейший порт и район хранения нефти в стране атаковал иранский беспилотник. 3 человека пострадали. И в заключение о курсе валют. Доллар в обменных пунктах продается по 465 тенге 50 тен, евро 546, рубль 6 тенге. Развитие событий в следующем выпуске через час и на сайте Авторадио KZ. В студии была Екатерина Черкашина, а далее эфир продолжит наша ведущая Динара Даулетқызы.
0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Петропавловске 18 тепла, в Кокшетау 24, в Костанае дождь 17 градусов, в Павлодаре, Кивастузе 28, в Туркестане 29, в Шымкенте 27, в Таразе плюс 26, в Кызылорде 29, в Атырау 24, в Актау и Актобе осадки 17 выше нуля, в Уральске плюс 23, в Семее 24, в Усть-Каменогорске 22, в Караганде и Темиртау 25 градусов, в Жезказгане 27, в Балхаше плюс 24, в Талдыкургане 25, в Астане сегодня плюс 26, в Алматы 22 градуса.

0: Усть-Каменогорске с утра горел один из заводов на территории предприятия «Казцинк». Пожар удалось локализовать. В результате ЧП погибли 2 человека и 5 пострадали. Их доставили в больницу. В МЧС говорят, что при проведении работ по очистке дымососа произошел хлопок с последующим возгоранием и частичным обрушением конструкции. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, проводится ликвидация последствий. Создана специальная комиссия для проведения всесторонней объективной проверки. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Международный аэропорт Алматы привлекли к ответственности после подтопления кровли терминала. Комитет гражданской авиации принял меры административного характера в отношении воздушной гавани в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Кроме того, в отношении старшего вице-президента по техническим вопросам Мехмета Гюзеля применено дисциплинарное взыскание. Администрация аэропорта приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства. В настоящее время ведутся работы по устранению выявленных недостатков. Полностью ликвидировать причины подтопления планируют в течение 6 месяцев. Напомню, аэропорт южной столицы затопило в результате сильных ливней, которые прошли в городе 3 мая. Затопления были в зоне досмотра и паспортного контроля. По словам очевидцев, вода потекла с крыши прямо внутрь здания. Казахстанцам будут отправлять уведомления по подозрительным мобильным переводам уже в мае этого года. Налоговые органы получили от банков информацию о таких мобильных переводах граждан. Нарушителей может ждать до начисления налогов, пеня за просрочку и даже штраф. Сейчас идет анализ полученной информации. Под внимание налоговиков попали граждане, чьи мобильные переводы одновременно соответствуют 3 критериям. Деньги поступают от 100 и более разных отправителей. Переводы идут регулярно в течение 3 месяцев подряд, и общая сумма переводов превышает 1 миллион 20 тысяч тенге. В отдельности эти признаки не считаются нарушением, но если они совпадают, то это может выглядеть как системный доход, похожий на предпринимательскую деятельность. Гражданам нужно будет объяснить происхождение денег, а при необходимости приложить подтверждающие документы. Об этом пишет портал Nur.kz. О развитии событий в следующем выпуске через час и на сайте Авторадио KZ. В студии была Екатерина Черкашина, а впереди у нас программа «Эфир Гишигарнес». Ваши приветы и поздравления уже готовы передавать Динара Даулетказа.
1: Прогноз погоды.
0: Сегодня в Петропавловске 18 тепла, в Кокшетау 24, в Костанае дождь 17 градусов, в Павлодаре-Кибастузе плюс 28, в Туркестане 29, в Шымкенте 27, в Таразе 26, в Кызылорде плюс 29, в Атырау 24 выше нуля, в Актау и Актобе осадки 17 градусов, в Уральске плюс 23, в Семее 24, в Усть-Каменогорске 22, в Караганде и Темиртау 25, в Жезказгане 27, в Балхаше плюс 24. В Талдыкургане 25, в Астане сегодня плюс 26, в Алматы 22 градуса.
1: Эфирге шығарыңыз. Авторадио Қазақстанның ыстық желісі ашық. 707-105-05-05.
2: Сәлем-сәлем, тыңдарман. Жүзік толқында эфирге шығарыңыз айдары басталды. Қуаныш жұқпалы деп жатамыз. Сен біреуге қуаныш сыйласаң, ол тағы біреуге тарайды. Ендеше дәл қазір жақсылықтың тізбегін бастайық. Біреуге жылы сөз айтайық, құттықтайық, сезімімізді білдірейік. Сонымен қатар сәлем жолдайық. 877-107-05-05 біздің WhatsApp номер әдеттегідей. Сіздер үшін ашық екенін ұмытпаңыздар. Сіздермен қыздарымыз Динара Даулетқызы.
1: Хабарлама үшін біздің WhatsApp

0: Авторадиода «Жарнама».
1: MyKia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Премиум отбасы тарифымен смартфон және интернетін тегін алыңыз. Билайн.
1: Синтетическое масло Манол с эфирными компонентами мгновенно создает защитную пленку и снижает износ. Быстрый поток масла, стабильная работа и уверенный запуск в любых условиях. При покупке масла Манол от 4 литров масляный фильтр в подарок. Манол. Синтетика, которой доверяют.
2: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10

0: градусы.
1: И вот на этой красивой ноте мы вместе ставим мир на паузу. Это Денис Клявер с песней, в которой поистине есть сердце. Всех приветствую. Творить до шести буду я, Анна Ильбисимбаева, аккуратно, с любовью, как всегда, надеюсь, с фирменной магией авторадио «Казахстан». Пусть этот день останется с вами теплым послевкусием, как любимая песня, которую хочется переслушать еще раз и много-много раз. Желаю вам хорошего дня и дорог без пробок.

0: Авторадиода «Жарнама». Платите по кредитам меньше. «Фортебанк» подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz.
1: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10.

Александр Маршал с нами. Говорят, у каждого места есть своя память. У Магадана она непростая, через него прошли разные судьбы. Кто-то остался там по воле времени, а кто-то по зову новой жизни. И, наверное, в этом есть что-то очень человеческое. Мы не всегда выбираем, где начинается наш путь, но всегда можем выбрать, какими станем по дороге. Дневной эфир «Авторадио Казахстан» продолжается. Оставайтесь. После рекламной паузы будет музыка, которая, поверьте, говорит чуть больше, чем просто слова. Для любителей передавать привет, напоминаю, программа приветов и поздравлений «Пустить в эфир» стартует сегодня вечером в 17 часов после выпуска новостей. Не пропустите.

0: вторник, 5 мая, и все равно майские праздники продолжаются. А значит, жизнь официально разрешает быть чуть легче, ярче и счастливее, друзья мои. Неделя эта короткая, давайте сделаем ее по-настоящему длинной на эмоции. Радужной, теплой и незабываемой. Пусть у каждого из вас будут свои паруса, паруса мечты, которые ловят правильный ветер. С авторадио «Казахстан». Оставайтесь с нами дальше, только лучше и веселее, пожалуйста, делайте громче жизнь и нашу музыку.
1: Радио твоих дорог. Авторадио.

Знакомьтесь, Султан Лагучев. Ну что, иногда полезно чуть-чуть похулиганить хотя бы в чувствах и в хорошем настроении. Кстати, далеко не разбегаемся. Сегодня в 17 часов на Авторадио Казахстан включаем режим поздравлений. Будем удивлять, радовать и, конечно, немного хулиганить в эфире. Сегодня в 17 часов пустите в эфир. Ждите. Готовьтесь.

Влияние весны абсолютно на всех. Весна повсюду. Влюбленность, эмоции переполняют. Мод на авторадио «Казахстан». Влюбленный и любимый. И, пожалуй, тут все честно и без лишних слов. Когда мужчина влюблен, он не придумывает правила, он просто живет на максимуме своих чувств, эмоций и поступков. И тогда рождаются такие невероятные произведения. Любовь иногда делает нас тише, а иногда наоборот, громче музыки. У нас только настоящие эмоции, их подарит Ирина Круг, Мурат Насыров и Артик

ловим. Мы, несомненно, ловим. Пусть прилетает то, о чем мечтаем. Мурат Насыров на авторадио «Казахстан». 14:56 на часах. Такой вот легкий вайб в нашем эфире. Улыбка сама появляется, и настроение как будто ловится в ритм этой мелодии. Но не переключаемся. Дальше важный момент дня. Совсем скоро начало часа и новости с Екатериной Черкашиной. Все самое главное и актуальное, коротко, четко и по сути, чтобы быть в курсе и без лишней суеты. С вами была Анна Бесимбаева. Я уступаю пульт Динаре Даулет-Хозе. Желаю приятного дня. И, конечно, скоро встретимся здесь на волне Авторадио Казахстан. Удачи!

0: В Астане 15 часов.
1: Сағат демеушісі. Тас кредит компаниясы.
2: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
3: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
4: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
3: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
0: Информационная служба «Авторадио».
5: Здравствуйте! В эфире новости, у микрофона Екатерина Черкашина. Департамент полиции Восточно-Казахстанской области начал досудебное расследование после взрыва и пожара на территории предприятия «Казцинк» в Усть-Каменогорске. Дело расследуют по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух и более человек. Напомню, сегодня утром на территории завода «Казцинк» взорвалось пылеулавливающее устройство, часть конструкции обрушилась, после чего начался пожар. В 10:42 возгорание ликвидировали, спасатели продолжили разбирать завалы. В результате ЧП погибли два человека, пятеро получили травмы. Между тем, премьер-министр Олжас Бектенов взял ситуацию в Усть-Каменогорске на контроль и поручил МЧС, Минэкологии, Акимату Восточно-Казахстанской области принять оперативные меры. В Казцинке также рассказали об экологической обстановке после взрыва. По предварительным данным компании, зафиксировали локальный выброс пыли без превышения допустимых норм. Другим новостям. В социальных сетях распространяется видео о том, что в Казахстане водителей будут штрафовать за превышение скорости в 2 км в час. В МВД говорят, что это недостоверная информация. Административная ответственность все так же наступает только при превышении скорости от 10 км в час и более. И порог превышения скорости снижать не планируют. Известно, что автора видео уже привлекли к административной ответственности. Об этом пишет агентство Tengri News. Руководителем администрации президента назначен Роман Скляр. Сегодня президент освободил Айбека Дадибая от должности главы администрации президента в связи с переходом на другую работу. В Казахстане ожидается повышение тарифов на электроэнергию. Об этом сообщает вице-министр энергетики. По словам Сунгата Есимханова, рост тарифов может составить в среднем 4-5%. Ранее сообщалось, что в Астане планируют поднять тарифы на электроэнергию уже в июне этого года. О развитии событий в следующем выпуске через час и на сайте Авторадио KZ. В студии была Екатерина Черкашина. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
5: Завтра в Петропавловске 24 тепла, в Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Кибастузе плюс 22, в Туркестане и Кызылорде 32, в Шымкенте 29, в Таразе 28, в Атырау 19 градусов, в Актау 17, в Актобе 24 выше нуля, в Уральске плюс 20, в Семиусть-Каменогорске 28, в Караганске

0: Авторадиода «Жарнама».
1: Автомобили MG от Allure теперь доступны по программе «Таза Пайда». Рассрочка и доступный кредит от 4,9%. Ежемесячный платеж от 71 220 тенге. Подробная информация по номеру 3388. Гарантия на автомобиле 5 лет. MG. Британский дух. Азиатская душа.
0: Алматыдағы «Жарнама» қызметінің телефоны 320 10

0: Красиво слетел.
1: Юлианна Караулова открыла новый час на Авторадио Казахстан. Песня «Лотус». Интересно, что этот цветок растет в воде, но всегда остается чистым и тянется к свету. Также и настроение сегодня. Вокруг может быть разное, но внутри только легкость, только весна и желание подниматься выше и выше. Друзья, на старте нового часа, как всегда, ощущение весны, мая, легкости, все самое хорошее уже рядом. Яна Ильбасимбаева снова здесь, в студии. Продолжаем этот день красиво и с настроением.

Легендарные корни на авторадио «Казахстан». Плакала береза и осина. И пусть у этой песни есть легкая грусть, в ней все равно есть главное. Честные эмоции, которые не стареют и всегда находят отклик внутри. С вами авторадио «Казахстан». Мы желаем вам отличного дня, замечательной недели, друзья. И даже если где-то сейчас плачет береза, у нас в эфире всегда есть место для тепла, музыки и правильного настроения. В следующем часе сотрем границы, сократим расстояние, будем общаться, в любви признаваться. Пустите в эфир уже скоро.

16:28 на часах. Ну, что сказать, актриса сыграла свою роль, песня «Настроение», а мы с вами снова понимаем, в чувствах иногда больше сценария, чем в кино. Но в жизни главное, чтобы все было по-настоящему без дублей. А теперь без паузы и репетиции уже сегодня в 17 часов на Авторадио Казахстан стартует поздравительная программа. И здесь не нужны актерские данные, только то, что идет от сердца. Поздравления, привет и теплые слова все можно передать нам по номеру 707-105-0505. Пишите, и ваши эмоции обязательно прозвучат в прямом эфире.

трек, который будто сам просит. Не грусти, улыбнись и обязательно найди повод дать жизни тот самый 5. За настроение, за день и за то, что все продолжается в правильном ритме. С вами Авторадио Казахстан. И если этот день подмигнул вам удачно, отвечайте ему, пожалуйста, взаимностью. Дай 5 и поехали дальше. 707-105-0505. Номер WhatsApp Авторадио. Мы ждем ваши теплые признания, жаркие приветы и поздравления. В 17 часов пустите в эфир.

Наша любимка «Нилетто» в финале часа. Ближе к вечеру эта песня звучит особенно по-доброму, как напоминание о тех, кто рядом или просто в сердце, даже если далеко. Именно в такие моменты все становится чуть тише, мягче и искреннее. Время уже подбирается к новостям. Совсем скоро в эфир ворвется Екатерина Черкашина ровно в 17 часов на Авторадио Казахстан. Все самое важное и главное за день. Без лишнего шума, по сути и по делу. Не пропустите этот вечер. Вечер еще многое расскажет.

0: В Астане 17 часов.
1: Сағат демеушісі Тас кредит компаниясы.
2: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
3: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
2: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
3: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін.
0: Ақпарат таскредит.кз-де. Информационная служба «Авторадио».
4: Здравствуйте, в эфире новости, у микрофона Екатерина Черкашина. В Казахстане стоимость строительства и ремонта АЭС могут засекретить, об этом сообщает вице-министр энергетики. По словам Сунгата Есимханова, такая вероятность есть, потому что это достаточно крупный проект. Причиной может стать межправительственное соглашение. В апреле Мажилис принял законопроект, направленный на повышение эффективности работы структур, отвечающих за безопасность государства. В том числе документ предусматривает усиление защиты государственных секретов. Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что придерживаются позиции максимальной открытости. Основные условия сотрудничества по вопросам строительства АЭС будут доступны в открытых источниках, но учитывая технологические особенности и масштабность проекта, международный опыт строительства станций, часть вопросов будет регулироваться договорами о неразглашении, по которым информация будет ограниченного распространения. Об этом пишет Информбюро. В социальных сетях распространяется видео о том, что в Казахстане якобы водителей будут штрафовать за превышение скорости в 2 км в час. В МВД говорят, что это недостоверная информация, и административная ответственность все так же наступает только при превышении скорости от 10 км в час и более. И порог превышения скорости снижать не планируют. Известно, что автора видео уже привлекли к административной ответственности. Об этом пишет агентство Tengri News. Департамент полиции Восточно-Казахстанской области начал досудебное расследование после взрыва и пожара на территории предприятия «Казцинк» в Усть-Каменогорске. Дело расследуют по факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности смерти двух или более человек. Напомню, сегодня утром на территории завода «Казцинк» взорвалось пылеулавливающее устройство, часть конструкции обрушилась, после чего начался пожар. В 10:42 возгорание ликвидировали, спасатели продолжили разбирать завалы. В результате ЧП погибли 2 человека, 5 получили травмы. Между тем, премьер-министр Олжас Бектенов взял ситуацию в Усть-Каменогорске на контроль и поручил МЧС, Минэкологии, Акимату Восточно-Казахстанской области принять оперативные меры. В Казцинке также рассказали об экологической обстановке после взрыва. По предварительным данным компании, зафиксировали локальный выброс пыли без превышения допустимых норм. В Китае в городе Люян взорвался завод фейерверков. Число погибших возросло до 21 человека, более 60 пострадали. На месте работают сотни спасателей, жителей близлежащих районов эвакуировали из-за риска, связанного с двумя складами черного пороха. Поисково-спасательные операции задействовали роботов. Причину взрыва устанавливают. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал провести тщательное расследование, оказать помощь пострадавшим и еще больше усилить проверку рисков на опасных производствах. О развитии событий в следующем выпуске через час и на сайте Авторадио KZ. В студии была Екатерина Черкашина, а впереди у нас программа «Пустите в эфир» и чарующий голос Анель Бисимбаевой.
0: Прогноз погоды.
4: Завтра в Петропавловске 24 тепла, в Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Кибастузе плюс 22, в Туркестане и Кызылорде 32, в Шымкенте 29, в Таразе 28, в Атырау 19 градусов, в Актау 17 выше нуля, в Актобе 24, в Уральске плюс 20, в Семи и Усть-Каменогорске 28 градусов, в Караганде 26, в Темиртау 24, в Жасказгане 29, в Балхаше 27, в Талдыкургане 28, в Астане завтра плюс 20, в Алматы плюс 24.
0: Пустите в эфир. Горячая линия Авторадио Казахстан открыта. 707-105-0505.
5: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы на волне Авторадио Казахстан. И сейчас то самое волшебное время. Начинается время, когда слова становятся ближе, а эмоции звучат громче музыки. Это вечер с Авторадио. Пустите в эфир программу, где каждый привет. Не просто сообщение, а маленькая история. История про любовь, про встречу, про скучаю и спасибо, что ты есть. Не стесняйтесь чувств. Сегодня они звучат в эфире особенно красиво и громко. Пишите, делитесь теплом и давайте вместе сделаем этот вечер таким, который хочется запомнить. 707-105-0505.

0: Реклама на Авторадио.
1: Я сказал, стартуем, а точнее заливаем. Бесплатная замена масла, фит-сервис при покупке его в автосервисах. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на maslofree.fitauto.kz.
2: Платите по кредитам меньше. Фортебанк подготовил персональное предложение специально для вас. Рефинансируйте свои беззалоговые кредиты на сумму до 9,5 миллионов тенге и платите меньше каждый месяц. Все кредиты в одном месте. Выгодно, удобно, онлайн. Подробнее на сайте forte.kz.
0: Телефон рекламной службы в Алматы. 320 10.

0: Пустите в эфир.
1: Начнем с поздравления для Кима Сергея из Астаны. Его поздравляют сегодня две Дарьи из Караганды, а также Саша Страшников. Мы все очень любим Сережу, он потрясающий. Желаем имениннику крепкого здоровья и пусть все у него будет хорошо на всех фронтах и на любовном особенно. Очень по тебе скучаем. Дарья К. попросила песню для именинника, вдохновляющую, мотивирующую. Будет два бриллианта от коллектива «Премьер». Министр. По-моему, лучшей мотивации просто нет. Передаем привет вам, Авторадио Казахстан, а также нашему Алматову Диасу, которого любим и ждем с нетерпением. Мы рядом. С любовью большая любящая семья. Мама, Карина, Жека, Мика, Айдана и Айлин. Хотим передать огромный привет нашему большому другу, прекрасному человеку. Теплый привет для дорогого Адиля. Я скучаю по тебе, написала ваша Махабат. Люблю безмерно. Спасибо, Авторадио, что читаете наши смс и радуйте нас вниманием. Доне передайте, что у нас все прекрасно. Думаю о тебе днем и ночью. Скучаю так, что не передать словами. Все будет хорошо. Верь мне, я все сделаю, что в моих силах. Любит вас Гульзадам. Передаю привет в Кустанай малышке Леночке от сестренки. Любимой сестрички, моя девочка, все будет хорошо, мы тебя очень ждем. Всем счастья, благополучия, Валерке моему родному, мои теплые слова, без которого я не сплю ночами, вспоминаю его голос родной, теплоту сильных рук, нежность глаз и улыбку. Возвращайся ко мне поскорее, очень ждет Алена. Хочу передать привет вашей радиостанции Авторадио Казахстан, а также Мадьяру привет от папы и мамы. Мы тебя любим, дорогой, хорошего, приятного вечера и замечательной короткой недели. Неделя сокращенная, пусть она принесет много радости, солнца и хороших новостей. Пламенный привет нашей подруге Гульжан 314 от подруг боевых и вторых половинок. Скучаем, дорогая, все будет хорошо, ждем в нашем кругу. Мама Лена отправляет привет из Уральска для доченьки Камикошки. Больше всех на свете люблю свою доченьку. Мое солнышко, мое чудо, моя принцесса. И еще привет для мужа Гоши от Анары. Женушка отправляет вам свой воздушный поцелуй, объятия, скучает, любит и, как всегда, очень-очень ждет.
0: Наш WhatsApp

0: Пустите в эфир.
1: Авторадио, добрый вечер. Миссия вашей программы – сближать людей, стирать расстояние, и вы отлично с этим справляетесь. Огромное спасибо. Я приветствую коллектив любимого Авторадио. Сердечная вам благодарность за хорошую музыку, душевное прочтение наших посланий и чуткое отношение к аудитории. Такой отличный день обязательно нужно закончить чем-то приятным. Например, использовать прекрасную возможность, предоставленную Авторадио, и передать привет нашему сыну. Его зовут Максат. Родной, сегодня просто скажу, что очень тебя люблю. Мы всегда рядом, пусть даже мысленно, и ты всегда в моих мыслях и сердце. Ты самое дорогое, что у нас есть. Я желаю тебе положительного настроя, будущего и беречь себя. Это обязательно. Мы скоро встретимся, обнимемся, и боль разлуки исчезнет. С любовью, папа, мама и ваши братья. Добрый прекрасный день, любимое радио. Теплый и ласковый привет моему милому Максу от Катерины. Солнце, люблю еще больше, зная, кто ты и каким человеком являешься. Ты можешь смело делить все проблемы и невзгоды пополам, пока я дышу и пока я рядом. Я тебя крепко обнимаю, целую, надеюсь, смогу это делать каждый день, чтобы видеть твою улыбку доброго кота. Авторадио, спасибо. Папочке Даке хочу сказать рахмет за все, что он сделал для меня и еще сделает. Может, я не всегда говорю это вслух, но ты для нас очень важный человек. Хорошего вечера, дочь Мими и Сафи. Эвелина передает привет папе Косте. Люблю, скучаю, ты самый лучший в мире папа. Дамиру привет от жены Асемы и сынокина. Мы дома, все хорошо, новостей никаких. Поздравляю с маем. Ласковый май наступил, пусть будет много праздников, солнца, тепла и отличных новостей. Огромнейший привет, Леночке, роднулечка. Я просто скучаю по тебе и жду. Многих слов тут не скажешь в рамках шоу «Пустите в эфир». Просто помни, что мы всегда будем рядом, даже на расстоянии. Люблю тебя, это подруга Наташа. Павлову, Евгению, привет от Алены. Мне тебя не хватает. Скучаю по голосу, по твоим рукам и по нашим разговорам. Знаешь, что я тебя очень жду и верю в нас. Ты для меня очень важен. Родной Костя, надеюсь, слушаешь радио. Какие бы ни были сейчас дни, помни, дома тебя ждут и любят. Ты справишься, мы рядом с сердцем и душой, написала Гульмира. Костя от Карины, приветик, пап, если ты сейчас слышишь это, пусть тебе станет чуть легче. Ты не один, я рядом с тобой, хоть и мыслями, но всегда с тобой. Люблю тебя. И еще один привет. Город Алматы встречает папу Дауку. Пишу тебе с мыслями о тебе из новостей. Никаких изменений. У нас все стабильно. Как говорится, чинно, благородно. И пусть у всех будет хорошо. Мы домой едем с малышками. В руках телефон. Отправляем смс, а еще мороженое. В общем, довольны и счастливы. Хотим всем пожелать сладкой жизни, яркого вечера и побольше любви в сердце. С любовью, ваша Джозефина.
0: Пустите в эфир 707-105-0505.

0: выйти в эфир на Авторадио Казахстан.
1: Родное Авторадио, добрый вечер. Здоровья и счастья всем работникам. Я хочу сегодня передать привет нашему лучшему другу Дамиру. В выходные пошашлычим, так сказать, откроем сезон. Этот привет от нашего слушателя Анатолия. Моему лучшему брату Рахметову Ракышу огромный привет. У нас все супер, мы тебя.

0: ну, Ансара, мы очень скучаем по тебе, давай уже к нам поспеши, ждем дома. Следующий привет, Авторадио, вы самая лучшая поздравительная программа, пустите в эфир сегодня. Я поздравляю Назымочку с днем рождения. Она самая лучшая на свете. Моя Назым. Самая красивая улыбка только у тебя. Я желаю тебе счастья, много радости, любви. Пусть обходят все ненастья. Пусть исполнятся мечты. Чтобы жездешка вас любил, на руках всегда носил, никогда не обижал и, конечно, уважал. Чтобы ты никогда не болела, самая счастливая была, чтобы от радости ты пела и как розочка цвела. Из Усть-Каменогорска от Серика и Гули. Хочется мне с вами в эфире пококетничать. Авторадио Казахстан, настроение игривое. Собираюсь домой. Погода в Алматы шепчет, пора заканчивать и пуститься в длинные майские праздники. Не успели отдохнуть, и снова выходные. Заканчиваем, кстати, работу под вашу музыку. Спасибо, Анатолий, хорошие вам дороги. Привет, не забудьте никому передать. Мадияру есть привет у Таймжан. Настроение хорошее, мы гуляем, наслаждаемся погодой. Не забываем принимать витаминчики. Ждем пятницу, как всегда. Брату Ерике привет. Я просто хочу, чтобы все у тебя было замечательно. Знай, все будет. Пройдет эта черная полоса, и мы будем рядом. Ваша сестренка Яру. Папе от Алдияра и Алихана привет. Еду с тренировок на улице. Так классно. Надеюсь, у тебя все гуд. Сыночки, корзиночки, Ракышу Рахметову есть привет из дома от мамы и сестренки. Возвращайся к нам скорее. Папа Мурат, с наступающим днем рождения. Хочу поздравить тебя первой, дочь Айдана на связи. Крепкого здоровья, долголетия, материального достатка, благополучия, большого счастья в жизни. Будь всегда рядом, оставайся таким же сильным и заботливым папой. С любовью все мы и лично я, дочь Айдана. Поздравляем с днем рождения Аженова Мурата с юбилеем. 55 лет, здоровья желаем, успехов в работе, всего наилучшего. Город Актау, ТО, УПП. Авторадио, вы... клевые. Сегодня настроение просто огонь. Для Василия Чиркова хотим передать свое послание. Простые, но добрые слова. Пусть все будет хорошо. Пожалуйста, береги себя. Я очень скучаю и обнимаю тебя. И еще один привет Дамиру от любящей Асемы и сыночка, который в эти минуты спит, но передает привет. Я знаю, он чувствует твою любовь на расстоянии. Спасибо, Авторадио.
1: Наш WhatsApp для ваших сообщений 707 105 05 05.

0: Пустите в эфир. Одно сообщение, и вся страна в курсе.
1: Алмаз на связи из Алматы. Какая классная у вас музыка. Мы танцуем. Мой сосед вообще балдежный, заразительно пританцовывает. Ну, вы не просто программа, вы экстракт чистого счастья. Это приятно слышать и читать. Спасибо. Ребят, продолжайте танцевать после приветов. Мама Батагос отправляет свой привет сыну Ерназару. Сыночек, я тебя люблю и скучаю. Береги себя. А у нас все хорошо. Следующий привет для Эльдара. Любимый, я завтра к тебе приду, не думая плохом, я с тобой рядом до конца. Милана. Снова привет из Нью-Йорка для папы Оскара. Пап, все будет супер. Скоро встретимся. Передаю привет огромный, душевный, от чистого сердца нашему Диасу. Диас, желаем тебе сил, терпения, настроения. Ждем нашей встречи. Большая любящая семья на связи вновь и вновь. Вечер добрый. Щучинск на связи. Реабилитационный центр «Катарколь». Наш медицинский коллектив поздравляет свою коллегу, уважаемую Стаценко Людмилу Викторовну, с днем рождения. Именинницы в этот замечательный день желаем крепкого здоровья, всех земных благ, исполнения желаний. И чтобы ваши родные и близкие только радовали вас и были вашей гордостью. Всем хорошего отдыха. Семену привет и зеленый свет на дороге. Уважаемое радио, просим передать наш скромный привет Бекетову Азамату от Скляра. Он чудный. Всем чудесного вечера. Большой привет от коллег Вовчику в город Кустанай. Хочу пожелать оставаться сильным и не терять веру в лучшее. Надежды, веры, чудес. Все будет непременно хорошо. Мы ждем тебя, Елена и компания. Вам, Авторадио, спасибо за такую возможность быть ближе к друзьям. Вы самые лучшие. Лучшему папу всех времен и народов, папе Оси, сил, терпения, денег, чтобы все было хорошо в нашей семье, благополучия и мирного неба над головой. Ваша большая семья любит, по-прежнему скучает. Артему и Рамзие приветик, ждем на шашлыки. Олеся Александровна приглашает, принимайте приглашение и дайте знать, будете, да или нет. Милана из Астаны, приветики, Анель. Ухожу в отпуск, решила не ждать лета. Пожелайте удачи, удачи, Милана. Хотя близкие заняты, я не знаю, кого взять в путешествие. Посоветуйте, Милана. Хорошо брать с собой мужчину в отпуск. Не откажите себе в этом удовольствии. И хорошего отдыха. Далее привет для Максима от Марины. Я его очень люблю, мы вам верим. Ерназар, брат, не переживай, все супер. И быстрее приезжай. Хотя будь осторожен на дороге, мы очень за тебя волнуемся. Письмо прилетело от большой семьи Гульшат Нурис Пико, Томми и Айе для Багдата, лучшего мужа и папы на свете. Мы хотим, чтобы ты знал, мы тобой гордимся, очень тебя любим, ты наша жизнь, опора, без тебя жизнь теряет краски и становится бессмысленной. Надеюсь, скоро настанет тот день, когда мы сможем тебя обнять и поцеловать уже не голосом Анель в прямом эфире, а наяву. Целуем в обе щечки. Моему сыну Никите привет. Мамочка на связи, любит и ждет встречи с ним. Это Елена. Привет хотел передать брату Жигеру. Удачи, дружище. Ты сильный, мы с тобой, и все обязательно будет. Ждем дома Ардагер. Саша Захарченко. Привет от его любимой. И песню попросили. Я скучаю по тебе. Не совсем, но нечто похожее. Обязательно будет. Прежде Диане Султанбековой нужно передать, что очень ее любит мама Динара и ждет. И чтобы все у нее было хорошо. Женского счастья тебе, родная, прекрасного самочувствия и веселого вечера. И еще один привет у нас от Альпеш. С любовью из Семипалатинска. Одноклассница пишет своим одноклассникам 91-го года выпуска Северо-Казахстанской области Рублевской средней школы. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов и удачи. Нам в этом году 35 лет, как окончили школу. Желаю со всеми встретиться. Пишите, звоните, Семипалатинск вас ждет. Лично я, ваша Альпеш. Авторадио, вы замечательные. Спасибо вам огромное. Вечер приятный, вечер роскошный, только в вашей компании.
0: Признание, поздравления и приветы отправляйте на WhatsApp 707 105 0505.

0: Авторадиода «Жарнама». Суперцены на автомобили «Джак» от 5 миллионов 990 тысяч тенге. Успейте выбрать свой автомобиль уже сегодня. Подробности у официальных дилеров «Джак» или по номеру 757.
1: Кредиттеріңіз бойынша ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Форте Банк сіз үшін арнайы ұсыныс дайындады. 9,5 миллион теңгеге дейін кепілсіз кредиттеріңізді қайта қаржыландыру арқылы ай сайынғы төлем сомасын азайтыңыз. Барлық кредитіңіз бір жерде. Тиімді, ыңғайлы, онлайн. Толығырақ forte.kz сайтында.
2: Көлемдеңіз, мен сіз емес. Көлігіңіздің аспа жүйесіне айтып тұрмын. Фит-сервис автосервистерінде 100 бөлігіне тегін диагностика. Және жөндеуге 15% жеңілдік. Осыныс шектеулі. Акция 31 мамырға дейін жарамды. free.fitauto.kz-ке жазылыңыз.
0: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320-10-10. Авторадио. Приветы и признания. 707-105-05-05.
3: Продолжаем общаться, передавать ваши приветы. Их сегодня очень много, и это радует. Ваша программа «Мед для ушей». Спасибо, что с нами, Авторадио. Сегодня греете нашу душу, как сегодняшнее солнце в городе Кустанае. Моему Серику передаю привет любимому, самому близкому человеку. Я тебя обожаю, любовь моя. Очень скучаю. В этот раз командировка затянулась, и только сейчас я поняла, что я всегда была твоей маленькой девочкой. Сейчас очень чувствую, как будто очень повзрослела. Ты моя опора, мой дорогой Секуш. Привет, Костик, от тещи Ирмы и тестя Монтая. Ждем дома, скучаем по тебе. Авторадио, салют всем вашим, а нашим, а точнее Утиулину Аблайхану, привет, сын. Не переживай, все будет отлично, до завтра. Моему Бекболату привет по радио, это так круто. Хочу сказать, как сильно я тебя люблю, и мои мысли всегда рядом с тобой. В твоей душе твоя осель. Передаю послание всем тем, кто нуждается в поддержке, в теплых словах. Люди, жизнь прекрасна и удивительна. Она изумительна. Главное, чтобы в ней было побольше добра. Добро всегда в приоритете. Творите его, верьте, надейтесь и любите ближних. Спасибо большое, Авторадио, за такие эфиры. Мой привет папе Айдару от всей его большой семьи. Мы скучаем и ждем встречи. Кстати, Алимка похож на вас. У него уже... Все отлично, хорошо держит игрушки. До скорой встречи. Пожелала вам теплого вечера, Дана. Уважаемый Авторадио Казахстан, Иванову Виталию, он так ждет мой привет. Люблю, скучаю, написала ваша Людмила. Отправила сердце и красную розу. Для меня, конечно. А Арнуру и Руслану привет, сыновья прекрасные. Ваша мама вами гордится, люблю. Жду нашей встречи. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Добрый вечер, Анель. Спасибо за душевное тепло, которое чувствует каждый, кому вы передаете привет. Это так необходимо всем нам по обе стороны радиоволн. Всем желаю хорошей погоды, отличного настроения и удачи. А внуку Макса тут солнечный привет, пожелание добра, тепла, наших сердец, крепкого здоровья, удачи, сил, терпения и скорейшей встречи с родными. Верим, ждем. Вера помогает сохранить силу духа и приближает лучшее в жизни. Любим, обнимаем и ждем. Фомину Виктору от мамы, жены и сестренок. Приветик. Скоро ты будешь с нами, наш любимый мальчик. Желаем всем счастья, хороших дорог и, конечно, удачи по жизни, чтобы все мечты осуществлялись как можно скорее. Спасибо, Авторадио, за музыкальный фон. Вы супер. Супругу Виктору от супруги Ольги. Привет. Пройдет время, у нас все наладится. Я шлю тебе воздушный поцелуй. Лови. Спасибо за эфир. У нас привет любимой племяннице Сурье, вашей верной поклоннице, слушательнице постоянной. Мы тебя очень ждем, скучаем, любим, Азизовы. Хочу передать привет своему другу, брату, прекрасному человеку Александру. Ты очень милый сегодня, настроение тебе, пускай оно у тебя не сменится этими пробками. Где пробки? Напишите, в каком районе Алматы. Мужу Айдару привет от Жакки. Я тоже тебя люблю, скучаю и ценю. Спасибо, Авторадио. есть привет для Бауржана из Лисаковска от родных и близких. Дорогой, будь здоров и удачлив, и тогда все наладится. А выходные наши получились какими-то изумительными. Под музыку Авторадио Казахстан, по погоде и вообще компания приятная. Приветы были переданы. Подарки получили, а шашлыки просто были обалденными. Всем счастья, всем вкусной еды, витаминов и прекрасной жизни. Народ, спасибо, Анель, сегодня здорово. Бауржану привет от племяшек. Будь здоров и счастлив. Мы все тебя очень-очень ждем. Передаю привет нашему папочке Аяну, всей семье. Родители Динары тоже шлют свои салюты. Досик на работе, оттуда ему прилетел привет. У нас все хорошо, а Динара еще не родила. С уважением, Раушан. Бодрый вечер всем, особенно нашему папе, нашей гордости, нашему роботу, нашей опоре. Любим, дарим тебе силы и нашу поддержку. Папа Айдар, это для вас. Жанику, брату, привет. Скучаю до безумия. Спасибо, радио. Все хорошо у всех. Есть, было и будет. Другу Ере, самому лучшему, самому доброму соседу, просто замечательному человеку, привет. Мы тобой гордимся. Это ваши друзья Арман и Даша. Олегу привет, сыну Даниилу, доченьке Дарине. О, мои родные, я вас люблю. Зацелую при встрече обязательно. Это Маргарита. Спасибо, это сердечки вам. Принято. И вам спасибо за то, что слушаете, и за обратную связь. Сыночку Юрию передайте, что у нас все хорошо. На связи дед и мама. А вот дедушке пожелаем крепкого здоровья.

0: и домашний интернет бесплатно к тарифу премиум семья от Билайн.
1: Улыбочку? Я не вам, я вашей подвеске. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». И скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 мая. Записывайтесь на free.fitavto.kz.
2: Алматыдағы жарнама қызметінің телефоны 320.

0: Астане 19 часов.
1: Сағат демеушісі Тас кредит компаниясы.
2: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
3: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
4: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
3: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін.
5: Ақпарат таскредит.кз-де.
0: Информационная служба Авторадио.
6: Добрый вечер. В эфире новости, у микрофона Екатерина Черкашина. В Казахстане планируют ввести итальянскую систему штрафных баллов на дороге. Министерство внутренних дел готовит масштабное обновление системы контроля за дорожным движением. Новая модель подразумевает введение штрафных баллов, которые будут накапливаться за каждое зафиксированное нарушение правил. Если водитель в течение одного года с момента первого зафиксированного нарушения набирает 20 баллов, действие его водительского удостоверения автоматически прекращается на 6 месяцев. А вот процесс возвращения за руль автоматическим не будет. После полугодового запрета нарушителю придется заново сдавать экзамен на знание правил дорожного движения в спеццоне. Это нововведение уже запустили в пилотном режиме в 3 городах – в Астане, Алматы и Шымкенте. Разработчики планируют пойти дальше простого учета нарушений. После завершения апробации рассматривается вопрос о введении обязательной психологической оценки для системных нарушений, чтобы выявить причины их агрессивного поведения на дорогах. Между тем, известно, что подобные системы штрафных баллов являются золотым стандартом безопасности в 21 стране Евросоюза. Например, в Италии после внедрения бальной системы смертность на дорогах снизилась на 25% в первые годы реформы. Главная ценность такого подхода заключается в принципе социальной справедливости. Если для состоятельного нарушителя денежный штраф не является сдерживающим фактором, то угроза реального лишения

0: страны заведено уголовное дело. Все окончательные выводы будут сделаны по результатам следственных действий. Кроме того, проверяющие изучат наличие разрешительных документов у стоматологии, это лицензии, квалификационные требования, а также соблюдение стандартов оказания медицинской помощи. Напомню, несколько дней назад в одной из клиник столицы стоматолог ввел препарат без аллергопробы. После укола у пациента начались судороги и состояние резко ухудшилось. Несмотря на это, ему ввели препарат повторно. После этого парень скончался. Полиция начала досудебное расследование после взрыва и пожара на территории предприятия «КАЗ-Цинк» в Усть-Каменогорске. Сегодня утром на территории завода взорвалось пылеулавливающее устройство. Часть конструкции обрушилась, после чего начался пожар. В результате ЧП погибли 2 человека, 5 получили травмы. Кроме того, премьер-министр Олжасбектенов взял ситуацию на контроль и поручил МЧС, Минэкологии и Акимату Восточно-Казахстанской области принять оперативные меры. В Казахстане стоимость строительства и ремонта АЭС могут засекретить. Об этом сообщает вице-министр энергетики. По словам Сунгата Есимханова, такая вероятность есть, потому что это достаточно крупный проект. Позже в агентстве по атомной энергии заявили, что придерживаются позиции максимальной открытости. Основные условия сотрудничества по вопросам строительства АЭС будут доступны в открытых источниках, но, учитывая технологические особенности и масштабность проекта, международный опыт строительства станций, часть вопросов будет регулироваться договорами о неразглашении, по которым информация будет ограниченного распространения. И в заключение о курсе валют. Доллар в обменных пунктах продается по 467 тенге, евро 546, рубль 6 тенге, 10 тин. Развитие событий в следующем выпуске через час и на сайте Авторадио КИЗ. В студии была Екатерина Черкашина. Это Авторадио Казахстан.
1: Прогноз погоды.
0: Завтра в Петропавловске 24 тепла, в Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Кибастузе плюс 22, в Туркестане и Кызылорде 32, в Шымкенте плюс 29, в Таразе 28, в Атырау 19 градусов, в Актау 17, в Актобе плюс 24, в Уральске 20, в Семи и Усть-Каменогорске 28 градусов, в Караганде 26, в Темиртау плюс 24, в Жасказгане 29, в Балхаше 27 выше нуля, в Талдыкургане 28, в Астане завтра плюс 20, в Алматы 24.

внезапно. И я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судеб. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет. Но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем сны быть.

сцене со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, вся страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно, я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом, но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца навечно занят.

Авторадиода «Жарнама». Суперцены на автомобили «Джак» от 5 миллионов 990 тысяч тенге. Успейте выбрать свой автомобиль уже сегодня. Подробности у официальных дилеров «Джак» или по номеру 757. Алматыдағы «Жарнама» қызметінің телефоны 320 10

0: В Астане 9 вечера. Информационная служба «Авторадио».
1: С новостями в студии Екатерина Черкашина. Добрый вечер. Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за опасного рекламного ролика. В видео от имени госоргана гражданам обещают помощь в возврате денежных средств. В ведомстве говорят, что ролик создан с применением технологии искусственного интеллекта и относится к категории дипфейков. Его цель – ввести граждан в заблуждение и получить доступ к их деньгам. Также установлено, что в видеоматериале упоминается несуществующая структура агентства по контролю инвестиций. Такого государственного органа в Казахстане нет. Сейчас Министерство внутренних дел проводит проверку, правоохранители устанавливают лиц, причастных к созданию и распространению видео для последующего привлечения их к ответственности. Об этом пишет агентство Тенгриньюз. Минздрав начал проверку по факту смерти 20-летнего парня в стоматологии Астаны. Заведено уголовное дело. Все окончательные выводы будут сделаны по результатам следственных действий. Кроме того, проверяющие изучат наличие разрешительных документов у стоматологии. Это лицензии, квалификационные требования, а также соблюдение стандартов оказания медицинской помощи. Напомню, несколько дней назад в одной из клиник столицы стоматолог ввел препарат без аллергопробы. После укола у пациента начались судороги и состояние резко ухудшилось. Несмотря на это, ему ввели препарат повторно. После этого парень скончался. В Казахстане планируют ввести итальянскую систему штрафных баллов на дороге. Министерство внутренних дел готовит масштабное обновление системы контроля за дорожным движением. Новая модель подразумевает введение штрафных баллов, которые будут накапливаться за каждое зафиксированное нарушение правил. Если водитель в течение одного года с момента первого зафиксированного нарушения набирает 20 баллов, действие его водительского удостоверения автоматически прекращается на 6 месяцев. А вот процесс возвращения за руль автоматическим не будет. После полугодового запрета нарушителю придется заново сдавать экзамен на знание правил дорожного движения в спеццоне. Это нововведение уже запустили в пилотном режиме в 3 городах – в Астане, Алматы и Шымкенте. Разработчики планируют пойти дальше простого учета нарушений. После завершения апробации рассматривается вопрос о введении обязательной психологической оценки для системных нарушителей, чтобы выявить причины их агрессивного поведения на дорогах. Между тем известно, что подобные системы штрафных баллов являются золотым стандартом безопасности в 21 стране Евросоюза. Например, в Италии после внедрения бальной системы смертность на дорогах снизилась на 25% в первые годы реформы. Главная ценность такого подхода заключается в принципе социальной справедливости. Если для состоятельного нарушителя денежный штраф не является сдерживающим фактором, то угроза реального лишения прав на полгода дисциплинирует всех участников движения одинаково. В отличие от казахстанской модели накопления, итальянцы внедрили систему обратного отсчета. Каждый водитель получает стартовый капитал в 20 баллов, который сгорает при каждом нарушении. За критические проступки, вождение в состоянии опьянения, неоказание помощи пострадавшим или превышение скорости более чем на 40 км в час списывается максимальное количество очков. Об этом пишет портал Digital Business KZ. Развитие событий в следующем выпуске через час и на сайте Авторадио KZ. В студии была Екатерина Черкашина. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Петропавловске 24 тепла, в Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Кибастузе плюс 22, в Туркестане и Кызылорде 32, в Шымкенте плюс 29, в Таразе 28, в Атырау 19 градусов, в Актау 17 выше нуля. В Актобе 24, в Уральске 20, в Семи и Усть-Каменогорске плюс 28, в Караганде 26, в Темиртау 24, в Жезказгане 29, в Балхаше плюс 27, в Талдыкургане 28, в Астане завтра плюс 20, в Алматы 24 градуса.

утро, и в зале стало пусто.

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить, если понятен итог? Мы больше, чем просто две половины. Вокруг тебя мой мир, и он

0: Астанада кешкі сағат 11. Информационная служба Авторадио.
1: Время новостей на Авторадио Казахстан. У микрофона Екатерина Черкашина. Здравствуйте. В Усть-Каменогорск прилетят специальным бортом врачи из Астаны. Они будут помогать в лечении сотрудника Касцинка, который получил серьезные ожоги во время взрыва и пожара на заводе. Руководство предприятия привлекло республиканских медиков. Ранее столичные специалисты провели консультацию с местными врачами. Во время онлайн-встречи стороны согласовали тактику дальнейшего лечения и план действий по спасению пострадавшего работника. Кроме того, компания «Касцинк» окажет семьям погибших материальную поддержку в размере 10 годовых зарплат и оплатит обучение детей в любом вузе Казахстана. А пострадавшим, в зависимости от степени тяжести, предоставят всю необходимую помощь, включая материальные выплаты. Напомню, ЧП произошло сегодня утром. На территории предприятия взорвалось пылеулавливающее устройство. Часть конструкции обрушилась и начался пожар. 2 человека погибли, 5 пострадали. В Актобе завершили предварительную оценку ущерба после возгорания кровли здания областного акимата. Эксперты назвали сумму в 90 миллионов тенге. Финансирование восстановительных работ осуществляется за счет средств резерва чрезвычайных ситуаций Актюбинской области. Ремонтные работы будет выполнять специализированная компания, что позволит обеспечить оперативность и контроль качества на всех этапах восстановления. Точные причины пожара еще устанавливаются. Ранее специалисты озвучивали предварительную версию – это замыкание электропроводов. Напомню, возгорание в здании акимата региона произошло 7 апреля. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Жертв и пострадавших не было, проводится досудебное расследование. Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за опасного рекламного ролика. В видео от имени госоргана гражданам обещают помощь в возврате денежных средств. Ведомстве говорят, что ролик создан с применением технологии искусственного интеллекта и относится к категории дипфейков. Его цель – ввести казахстанцев в заблуждение и получить доступ к их деньгам. Также установлено, что в видеоматериале упоминается несуществующая структура Агентства по контролю инвестиций. Такого государственного органа в Казахстане нет. Сейчас Министерство внутренних дел проводит проверку. Правоохранители устанавливают лиц, причастных к созданию и распространению видео, для последующего привлечения их к ответственности. Об этом пишет агентство Tengri News. В Китае в городе Люян взорвался завод фейерверков. Число погибших возросло до 21 человека, более 60 пострадали. На месте работают сотни спасателей, жителей близлежащих районов эвакуировали из-за риска, связанного с 2 складами черного пороха. В поисково-спасательной операции задействовали роботов. Причину взрыва устанавливают. Председатель КНР Си Цзиньпин потребовал провести тщательное расследование, оказать помощь пострадавшим и еще больше усилить проверку рисков на опасных производствах. О развитии событий в следующем выпуске через час и на сайте Авторадио KZ. В студии работала Екатерина Черкашина. Это Авторадио Казахстан.
0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Петропавловске 24 тепла, в Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Кибастузе плюс 22, в Туркестане, Кызылорде 32, в Шымкенте плюс 29, в Таразе 28, в Атырау 19, в Актау 17 выше нуля, в Актобе 24, в Уральске плюс 20, Семей, Усть-Каменогорске 28 градусов, в Караганде 26, в Темиртау 24, в Жезказгане плюс 29, в Балхаше 27, в Талдыкургане 28, в Астане завтра плюс 20, в Алматы 24 градуса.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.